0: 你画机，少君，啊，哎，飞鸿，
1: 你怕什么？
0: 我觉得有事情发生。看到什么了？我来晚了一步，就没看到。
2: Удалось выяснить, что он является двойным агентом. У нас не было другого выхода. Пришлось убрать его. Он планировал выдать наш секрет, связанный с танцем дракона.
3: Генерал Ли Ханчан распорядился о передаче Лиадунского полуострова Японии. Если полуостров будет передан, то война между Россией и Японией неизбежна. В течение месяца генерал Ли собирается подготовить подписание договора. Сорвать эти планы мы можем, только убрав генерала.
4: Что?

0: 他把什么东西放在墙角里呢？我刚刚就是回到墙角那儿，发现了这封信。狮王争霸大会天青花炮一响，杀李鸿章之事。
1: 哦，原来那个洋鬼子是坏蛋。
2: 哎呀，那我们要赶快通知李大人才行啊！
0: 我们没那么容易见到他。
1: 问我啊？
0: 人命关天，还那么不正经。
3: Все ближе и ближе день, отделяющий нас от праздника драконов. Наступило время действовать. Это дальнобойное ружье специально сконструировано для этого случая.
0: 这次我们去救李大人，想办法阻止天青的炮响。后果怎么样，现在很难估计。为了不想连累会馆的馆友，我黄飞鸿决定以个人名义出师。历代祖先在上。 保我世代正义长存。